0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много не малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале до плюс 21. В алмазной столице пасмурно, 18 градусов дождь.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мердинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале до плюс 21. В алмазной столице пасмурно – 18 градусов дождь.
0: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города и дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В Мирном 10 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Теперь подробно. Победители турслета «Вилюй», который прошел в Мирнинском районе, направят часть выигрыша на благотворительность. Авиаторы решили финансово помочь бойцам специальной военной операции. Напомним, самая спортивная и сплоченная команда турслета получила приз – 200 тысяч рублей. О благих намерениях участники рассказали в интервью на радио «Алмазный край». Продолжит Евгения Фрышкина, начальник группы охраны труда авиакомпании «Алроса».
3: Мы просто пока определяемся, в части каких там фондов или каким образом это можно сделать.
2: Организаторы слета и болельщики уже назвали победу авиаторов одной из самых ярких страниц в истории «Вилюя». Команда обещает не останавливаться на достигнутом. Далее. Пора установить бойлер. С 26 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. Коммунальщики решили делать перерыв, чтобы проводить профилактический плановый ремонт, менять трубы и налаживать оборудование. Этим летом двухнедельный этап отключения воды уже прошел. Услугу должны вернуть ленчанам 10 июля. И еще одна новость. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовские в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале до плюс 21. В алмазной столице пасмурно, 18 градусов дождь.

18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса-Торг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирненско-Нюрбинский комбинат взял 3,6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В мирном 11 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из «Мирного» и «Айхала». Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках лета. Начнем с леденящего душу хоррора «Пасть». Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом 4 тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание. Возрастное ограничение 18+.
4: Мам, смотри.
5: Кто это?
6: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле. Убивает больше 500 человек в год.
7: Бегемотики-милашки.
6: Милый бегемот, только мертвый бегемот.
8: Не высовывайте руки и ноги за борт.
6: Они травоядные. Нападение для них – это игра. Переиграй его.
9: Пасть.
10: Смелее, девчонки!
3: От ужастика к семейным приключениям представляем вашему вниманию фильм «Сладкая сказка». Юная и отважная Анечка наследует старинную виллу своего дяди. Местные жители обходят этот дом стороной и шепчутся о привидениях, но Анечку этим не испугать. В таинственной дядиной оранжерее она находит удивительное сокровище – редкое перуанское растение, способное творить настоящее волшебство и побеждать любые страхи и боль без единой слезинки. Но когда коварный городской завистник доктор Драмбл решает украсть секрет чудесного лекарства, на помощь Анечке приходит банда веселых и верных местных ребятишек. Возрастное ограничение 12+.
11: Есть! Называйте меня Робин Гуд!
12: Я ищу дом Николаша Калаврата. Не подскажете, где он?
13: Он пустует.
12: Знаю. Он достался мне в наследство.
14: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
12: Да.
15: А что за штука?
12: Английский ключ.
14: У нас уже есть зубной врач.
16: У нас небольшой городок. Он слишком мал для двух дантистов.
17: Да, мне известно, что ты решил. Я за этим ходила к гадалке.
14: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
12: Нет, спасибо, я буду жить там. Разве вы верите в эти глупости?
3: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: Красный край. Мирный. 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Первый ромашковый парад собрал в Мирном 17 семейных пар. 30 лет ЕСО. Добытый на юбилейный алмаз приурочили к юбилею с бытового филиала «Алроса». 2600 тонн угля завезут в Сульдюкар по Зимнику. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама.

0: Мирный.
1: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок +7 984 121 00 36, +7 984 121 00 36. Электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале до +21. В алмазной столице пасмурно, 18 градусов дождь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Красный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН ВИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И КЮСЕ СУБЕ БИРСЛ. ТОСУНЮ СУБЕ КИСНЮГАР БИРГАПИТ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: первый ромашковый парад собрал в Мирном 17 семейных пар. 30 лет ЕСО. Добытый на юбилейный алмаз приурочили к юбилею с бытового филиала «Алроса». 2600 тонн угля завезут в Сульдюкар по Зимнику. Теперь подробно. 17 пар вышли в Мирном на первый районный ромашковый парад. Его посвятили Дню семьи, любви и верности. Среди участников пары с четвертьвековым стажем и те, кто только начинает семейную жизнь. Семья Тюменцевых гордится 30 годами совместной жизни и династией Горняков в 6 поколениях. На праздник они пришли с самым оригинальным букетом.
3: Я считаю, что нужно с каждым годом увеличивать масштаб этого праздника, чтобы показать, вот смотрите, у нас там есть люди, семьи, точнее, у которых пятеро детей, это же надо поддерживать такие семьи и показывать, что в наше тяжелое время все равно есть вот такие дружные, крепкие, многодетные семьи.
2: Виктор и Валентина Иванцовы познакомились еще в юности в горном техникуме. Их семья – пример несгибаемой верности.
4: В 71-м году у нас была свадьба. Вот сегодня у нас 55 лет со дня свадьбы.
5: Именно сегодня.
2: Юбиляры приняли поздравления и подарки от администрации Мирнинского района, а завершился праздник концертом в амфитеатре городского парка. Далее. Алмаз весом почти 117 карат, добытый на трубке юбилейной, теперь тесно связан с юбилеем с бытового филиала «Алроса». Факту извлечения кристалла присвоили название 30 лет ИСО «Алроса». Юбилейный камень оказался прозрачным, желтоватым оттенком и с небольшими сколами и включениями. Специалисты единой сбытовой организации ежедневно сортируют и оценивают драгоценные камни. Именно на этом предприятии алмазы готовят к реализации. И еще одна новость. Мирнинское предприятие тепловодоснабжения обеспечит углем Сульдюкар. 2600 тонн твердого топлива доставили сюда «Алроса-Лена». Запас полностью покроет годовую потребность котельной, которую обслуживает ПТВС. Зимой она согревает 70% жилых домов и все административные здания села. Уголь завезут из Ленска по Зимнику в декабре 26 года. Летом сухопутного проезда до Сульдюкара нет. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
7: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
8: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Говорим сегодня о том, как Мирный отметит свой праздник, День города. И говорить об этом мы будем сегодня с нашей гостьей Евгенией Хрущевой, заместителем директора по спорту, культуре и молодежной политике Мирного. Евгения, как всегда, рад видеть в нашей студии. Привет.
9: Взаимно. Добрый день.
8: Наши праздничные эфиры, они всегда идут по такому вот сценарию, почти единому, а именно мы идем по афише. Итак, что же придумала городская администрация и совместно с кем вы проводите эти праздничные мероприятия? То есть кто-нибудь включается, допустим, КСК, не КСК, может быть, район помогает и так далее?
9: Ну, конечно, без наших партнеров никуда. Наши самые любимые – это культурно-спортивный комплекс, да, Дворец культуры «Алмаз». С ними всегда проводим складчину, все мероприятия. Поэтому, да, профсоюз «Профалмаз» с нами. И несколько организаций, которые уже на протяжении года постоянные наши спонсоры. Это «Алмаз Аркенбанк», и «Спортландия», и «Мирмилк», и «Единая Россия», и «РНГ» у нас. Ну вот… В принципе,
8: отлично.
9: Да.
8: Вот, про такой команду сказали, теперь
9: командный дух.
8: По традиции, ну, обычно праздничный календарь, он, тем более, у Дня города разбит, как ни странно, не на один день, а на несколько всегда. То есть в этом году сколько дней будет включены в такой праздничный календарь?
9: Ну, мы начинаем с 14 числа. 14 июля у нас начнутся спортивные все мероприятия. И закончим мы 19 июля. Ну, практически неделя у нас будет такая в движении. Вот. И в спортивном, и в культурном, и в развлекательном.
8: Ну что ж, Кулёш, в движении любое достижение. Давай проговорим про 14-е. А это у нас вторник.
9: Да, во вторник у нас начинается для детей, для детских оздоровительных лагерей спартакиада на территории 26-й школы в 10 утра. Это она будет проходить в два дня, 14 и 15 июля. 15 и 16 июля в 16:00 соревнования по дворовому футболу среди детских команд. И тут уже будет по отдельному расписанию. Все детские команды, которые зарегистрируются, у них уже будет свой график, когда они с кем будут играть.
8: На какой-то площадке?
9: На площадке «Факел» по улице Советская.
8: Хорошо. Знаем такую площадку, хорошо оборудованную. Кстати, а тренажерка там открылась? Я давненько не проходил
9: да,
8: мимо.
9: Да, да.
8: Открылась.
9: Работает, да.
8: Отлично. Что ж, пойдем дальше по спорту. Или там уже культура начинается?
9: 17 июля у нас такой основной загруженный день по мероприятиям. Это пятница. Все начинается, на самом деле, в афише нет некоторых мероприятий, но они тоже знаковые, про которые мне хотелось бы рассказать. Каждый год наши коллеги из администрации, глава города, депутаты. Каждое утро, день города, делают объезд по памятным местам и возлагают цветы. Об этом как бы редко говорят, но вот такое событие у нас тоже происходит. Утром в пятницу перед торжественным собранием.
8: Да, а потом горожане замечают, что появились свежие цветы.
9: Да,
8: то тут, то там.
9: Вот. Ну и начнем мы. С 12:00 у нас основная площадка в пятницу – это городской парк. В 12:00 у нас начинается выставка техники, которую очень-очень любят дети. Это и пожарная техника, и машины полиции будут работать. Можно будет посмотреть внутри, как все происходит, посигналить, если кому-то захочется. Пожарные обычно выставляют и гидранты, можно будет поучиться, как вот поливать, как они тушат, в общем, пожары.
8: Будем надеяться, что в этот момент будет еще и жара, и это будет
9: да,
8: особенно
9: надеемся.
8: Здорово.
9: Вот, очень любят вышку подниматься постоянно дети наши, да, и взрослые тоже.
8: Помни, пожалуйста, я правильно услышал то, что это в парке будет?
9: Это в парке, да. У нас основная площадка 17 июля, это городской парк. Вот, в 12 часов начало всех мероприятий, начало мастер-классов у нас. Мастер-классы у нас в этом году по живописи будут. Тоже по живой очереди. Те, кто придут в парк, такой вот бонус будет. Мы не будем записывать заранее в этот раз, как делали прошлые года. Все желающие, кто придет в парк и захочет поучаствовать в данных мастер-классах, вот, добро пожаловать. В 12 часов все будет происходить вокруг амфитеатра, в самом амфитеатре. В общем, это новая площадка нашего города.
8: Уже полюбившиеся горожанам.
9: Да, да. Вот, там будут мастер-классы не только для взрослых, но и для детей. Для детей это основная программа у нас в это время начнется. Мастер-класс по созданию индивидуального зеркала будет. Вот этот мастер-класс, он в основном, конечно, для детей.
8: Созданию индивидуального
9: зеркала, да.
8: Ух
9: это
8: ты!
9: Вот новая интересная такая фишечка. Дети декорируют, ну не дети, в принципе, люди декорируют зеркала полимерной глиной. Все это подсыхает, и вот такое вот получается очень красивое панно в виде зеркала, в котором можно смотреться, каждый
8: улыбаться. Я уже думал, что там типа с индивидуальной выпуклостью или впуклостью.
9: Ну, конечно, 3D-эффект полимерной глины будет. В общем, приходите. Традиционно ярмарка мастеров «Маркет» в Мирном, на которой вы можете приобрести товары ручной работы, сувениры, увезти как раз в период отпусков, увезти в другие города, порадовать своих друзей и близких. Игротека у нас встанет, творческие, спортивные и интеллектуальные игры, настолки всевозможные, какие, возможно, у нас имеются в наличии. Все будет тоже в районе амфитеатра. В 12 часов не в парке, а на территории Алмазика. Традиционная ярмарка педагогических идей «Путешествие в мир детства». Это воспитатели и организаторы Алмазика каждый год проводят такие небольшие встречи с родителями, с детьми, на которых также проходят мастер-классы, беседы с психологом, с воспитателями, какие-то консультации, кого, если интересуют родители, допустим, будущих воспитанников детских садов, ну и нынешних. В общем, тоже интересная программа на их территории по улице Ленина, 14А. Те, кто не дойдут в это время в парк, вот, добро пожаловать.
8: Не смогут добраться из-за детских капризов.
9: Можно подойти туда, там основная программа, конечно, будет для малышей с 12 до 3 часов. Так, Ну и подходим к самому вкусному. 17 июля с 2 часов у нас начинается анимационная игровая программа для детей с участием наших приглашенных аниматоров из города Новосибирска, шоу-группы «Чудодейство». Начнем мы с вами с игровой программой, потом будет у нас шоу гигантских подушек, это сейчас очень модное направление, флай-бум такое называется, ну и закончим все шоу пенной вечеринкой. В амфитеатре.
8: Уже в амфитеатре и пенная вечеринка, да, впервые.
9: Да, впервые пенная вечеринка, у нас бесплатно она будет в этот раз. В общем, с 2 часов, я думаю, что и до 5 мы будем с вами веселиться, развлекаться, делать флешмобы, танцевальные батлы. Что нам еще тут предлагают? Будем играть с надувными большими подушками и реквизитом, загадывать желания. Ну, в общем, я думаю, что детям очень понравится, да и взрослые, наверное, придут большой восторг детский.
8: Вот мы про пятницу и рассказали.
9: Нет, еще не рассказали.
8: Рассказали?
9: Хорошо. На территории зеленой площадки в парке, это за фонтаном, у нас будет проходить музыкальное лото. С 16.00 до 18.00 музыкальное лото. Тоже для всех желающих, пожалуйста, приходите, играйте. Это тоже новое направление, которое уже больше года стартует по стране. Очень удачно, и людям нравится такое. Я сама испытываю большой такой кайф от этой игры. Ну и там и подарочки будут, соответственно, тоже хорошие от наших спонсоров.
8: Шикарная история. Подтверждаю, самому очень нравится этот формат, когда три топора, и дальше достает какая-нибудь группа, там, я не знаю, Иванушки Интернешнл, условные.
9: Ну да, очень классно. Тем более в парке мы никогда не проводили музыкальное лото. В этот раз на День молодежи мы провели караоке впервые. Тоже был восторг в основном от молодежи, от детей. Думаю, что мы будем продолжать музыкальные такие...
8: А кто будет вести? Это та же команда, которая Наталья, Мирно проводит.
9: Да, Наталья будет вести. Поэтому приходите веселиться, петь, поднимать себе настроение.
8: Слушай, Наталья Шаповал, передаем привет.
9: Да, Наталья, привет тебе. Дальше мы перейдем с вами в 19.00 на площадь Ленина. Здесь у нас состоится первый праздничный концерт. Тоже приглашенных гостей из города Новосибирска, кавер-группа «Улица Ленина». Очень талантливые ребята, которые будут петь все вживую, будут живые инструменты. Репертуар у них очень обширный, и направления разные. Мы с вами послушаем и латину, и рок, и ностальжи, и классические песни. Поэтому и народные даже вот песни у них есть в репертуаре. 1,5 часа мы будем с вами петь, танцевать. Ну и самых лучших мирнинцев в этом году начнем награждать именно на первом концерте в пятницу. В пятницу в 19.00 подходите на площадь Ленина.
8: Ух ты, а какие там будут награды? Заслуженные, почетные?
9: Ну, благодарственные письма, да, почетные грамоты, главы, депутатов, ну и... многие другие грамоты, которые люди заслужили. Порядка 70 человек я видела, что на рассмотрение. В общем, ну, надеюсь, все получат свои награды.
8: А песенку заказать?
9: Нет. Песенку нет, потому что кавер-группы свои аранжировки, и они будут идти.
8: Зато можно подпеть, значит.
9: Да, будем... Ну, я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому... добро пожаловать на площадь.
8: Так, если про пятницу в 17 часов, концерт группы «Улица Ленина» в...
9: 19.00 на площади.
8: На площади. Хорошо, и переходим тогда теперь уже на выходной день, 18 число.
9: Да, в субботу. В субботу у нас с самого утра любители бильярдного спорта встречаются в развлекательном комплексе «Глобус», где будет проходить турнир по бильярдному спорту «Алмазный кубок 2026». В 11.00 на спортплощадках парка начнутся соревнования по волейболу среди смешанных команд в формате «Микс». В 11.30 на набережной начнутся соревнования по сапбордингу.
8: О, сапбордисты, реки. Что-то да, там никаких не видно. Да ладно, это я
9: приглашаю.
8: Просто давненько не
9: был. Вообще в субботу на набережной можно будет не только как участникам принять участие, да, но и как зрителям, потому что там будут и интересные занятия, открытые по сап-йоге. Тоже такое новое направление, которое в больших городах уже получило...
8: Саб-йога?
9: Саб-йога, то есть на сапах вы занимаетесь йогой.
8: Это интересно. Это
9: да,
8: интересно.
9: Буквально вот я смотрела на днях, в Санкт-Петербурге проходила...
8: Я прямо сейчас в браузере посмотрю, как это выглядит, пока не понимаю.
9: Это очень красиво выглядит, поэтому приглашаю тех, кто не любит йогу и не умеет, просто посмотреть, это будет очень красиво.
8: Ого! Да. Я посмотрю, картинки наших слушателей призывают тоже это сделать. Это интересно,
9: в общем,
8: правда.
9: С 11:30 соревнования по сапбордингу, а в 3 часа на набережной как раз будут занятия по сап-йоге. Так, ну мы с вами давайте вернемся.
8: Прям я уточню, прям на воде они.
9: Прям на воде, да.
8: Господи боже. Ну ладно, хорошо.
9: Приходите. Кафе работает на набережной, поэтому можно наслаждаться видами и
8: открытыми занятиями. Берите с собой полотенца, видимо. Они могут пригодиться.
9: Возможно, да. На спортивных площадках в этот день, еще на спортивных площадках парка в этот день в 12:00 начнутся мастер-класс по баскетболу для детей, для всех желающих. Подходите, всех примут и поиграете, научитесь, может быть, играть в баскетбол. Может быть, потом решите в сентябре пойти в секцию баскетбола, почему бы и нет.
8: Действительно, тем более, я думаю, там будут завсегдатай вот этих всех мероприятий, которые и без того играют в баскетбол. Что, если вдруг возьмут крыло, объяснят, где, как, что. Вот это кольцо, вот это.
9: Да, можно в 12 часов поучиться играть, а в 13 часов уже посмотреть на мужские команды. Как они играют. Тоже на этой же площадке будут проходить соревнования по баскетболу 3-3 среди мужских команд. Ну и вечер у нас 18 июля в 18:00 начнется праздничный концерт, также с награждениями и с участием артистов города Мирного и заслуженной артистки Саины на площади Ленина. Поэтому приглашаем вас также 18 июля разделить с нами праздничный день и попеть, потанцевать, повеселиться. Торговые ряды тоже будут работать.
8: Я правильно услышал то, что получилось красиво? 18:18.
9: Да.
8: 18 числа в 18 часов на площади Ленина концерт Саины. Журнальной артистки, кстати, была...
9: Ну и артистов города Мирного. Почему...
8: Ага, и артисты города Мирного, давай кого-нибудь назовем.
9: Наши артисты тоже очень талантливы.
8: Безусловно. Кто же
9: ну вот, солисты Voice Мир, солисты детской музыкальной школы. Все, кто есть в городе, кто желает принять участие.
8: Желает зажечь как следует.
9: Зажечь. Нет, ну наши артисты, которые обучаются в Дворце культуры Алмаз, музыкальной школы, они действительно очень такие трудолюбивые и талантливые люди.
8: Здесь позволю маленькую себе ремарочку. Не так давно пересматривал старинные записи ко дню города, снятые еще в 90-е, слышь, нулевые годы. Там в том числе обнаружил Викторию Дайнеко.
9: Конечно, девочка, да.
8: Да, и вот постоянно об этом говорю, как раз к тому, что никогда не знаешь, кто потом из этих ребят...
9: Кто потом выстрелит, конечно.
8: Именно так.
9: Станет популярным, так. Да, и добьется каких-то высот.
8: Безусловно, успеха мы всем желаем.
9: Обязательно всем. Так, ну что, 19 июля мы заканчиваем праздничную программу.
8: Ого, 19
9: июля! Да, в воскресенье мы не стали грузить людей нашими праздниками. Проведем турнир по бильярдному спорту. Алмазный кубок 2026, динамическая пирамида. Это будет завершающий этап турнира. И в 10 часов на спортплощадке парка мы проведем соревнования по волейболу среди смешанных команд в формате микс. И в воскресенье будет у Мирницев свободно. Могут ехать на дачу, заниматься огородом и отдыхать душой.
8: Я, кстати, про волейболистов отмечу. Не так давно мне попались сторисы, как раз снятые на одной из площадок волейбольных, где проходили соревнования. В дождь, в ливень, на Триумфе. Ребята все равно вышли на этот песок, который в этот момент превратился в грязь какую-то, и спокойно продолжили добивать турнир.
9: Это же дополнительный вызов и внутри команды, и внутри себя. Это же здорово. А как бегуны бегают в дождь, марафоны свои? Тоже же очень круто. Это вот какой-то внутренний кайф, счастье, не знаю.
8: Вот. Что будем за них тоже, да, безусловно, болеть. И, возможно, кто-то из наших слушателей, возможно, даже я, наконец-то. Ну, ладно, это я не обещаю совсем. Смогут присоединиться к спортсменам. Будь то волейболисты, будь то баскетболисты или футболисты.
9: В качестве зрителей, да, пожалуйста, приходите, болейте за тех, кого знаете, кто вам понравится. Это же тоже своего рода выход в свет, развлекательный какой-то момент имеет. Поэтому насладиться эмоциями других, подарить свои эмоции, тоже важно.
8: Евгений, в этих праздниках, днях города, тебе как организатору, над чем интереснее всего работать?
9: Ой, я очень люблю над детской программой работать. Я так наслаждаюсь этим. 1 июня я посмотрела, когда у нас было бумажное шоу, насколько дети получили огромное удовольствие от вот этой дискотеки. А потом, что самое удивительное, родители подходили, и все как вот одинаково говорили о том, что родители, конечно, в шоке, но дети довольны. То есть вот даже родители получают большое удовольствие от того, какие мероприятия детские в городе проходят. Не только мы проводим. И культурно-спортивный комплекс проводит замечательные мероприятия для детей. То есть в нашем городе, мне кажется, разнообразие и качество проводимых мероприятий на высоком уровне. Поэтому, ну, это детская программа, потому что эмоции сразу получаешь. Поэтому от них и, ну, как-то на душе сразу становится тепло и мотивирует дальше продолжать работать в данном направлении.
8: Напомню нашим слушателям, что мы говорили о том, как мирные отметят свой праздник, свой день. Говорили мы об этом с Евгенией Хрущевой, заместителем директора по спорту, культуре и молодежной политике «Мирного». Евгений, как всегда, спасибо тебе и удачи желаю тебе, всем членам организаторской группы этих праздников, тем более, что сами праздники вот так вот растягиваются по времени почти на неделю, фактически.
9: Да, да.
8: Что ж, на этом все. Удачи и организаторам, как я сказал, и всем нашим слушателям.
9: Всех ждем на праздник.
0: Гости дневного эфира.
5: Алмазный край.
10: Только хорошее настроение.
11: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
12: Водитель «БелАЗа» из Нюрбинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
11: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Первый ромашковый парад собрал в Мирном 17 семейных пар. 30 лет ЕСО. Добытый на юбилейный алмаз приурочили к юбилею с бытового филиала «Алроса». 2600 тонн угля завезут в Сульдюкар по Зимнику. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирненско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале до плюс 21. В алмазной столице пасмурно, 18 градусов дождь.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 13 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: первый ромашковый парад собрал в Мирном 17 семейных пар, 30 лет ЕСО, добытый на юбилейный алмаз приурочили к юбилею с бытового филиала «Алроса». 2600 тонн угля завезут в Сульдюкар по Зимнику. Теперь подробно. 17 пар вышли в Мирном на первый районный ромашковый парад. Его посвятили Дню семьи, любви и верности. Среди участников пары с четвертьвековым стажем и те, кто только начинает семейную жизнь. Семья Тюменцевы гордится 30 годами совместной жизни и династии Горняков в 6 поколениях. На праздник они пришли с самым оригинальным букетом.
3: Я считаю, что нужно с каждым годом увеличивать масштаб этого праздника, чтобы показать, вот, смотрите, у нас там есть люди, семьи, точнее, у которых пятеро детей, это же надо поддерживать такие семьи и показывать, что в наше тяжелое время все равно есть вот такие дружные, крепкие, многодетные семьи.
2: Виктор и Валентина Иванцовы познакомились еще в юности в горном техникуме. Их семья – пример несгибаемой верности.
4: В 71 году у нас была свадьба. Вот сегодня у нас 55 лет со дня свадьбы.
5: Именно сегодня.
2: Юбиляры приняли поздравления и подарки от администрации Мирнинского района, а завершился праздник концертом в амфитеатре городского парка. Далее. Алмаз весом почти 117 карат, добытый на трубке юбилейной, теперь тесно связан с юбилеем с бытового филиала «Алроса». Факту извлечения кристалла присвоили название 30 лет ИСО «Алроса». Юбилейный камень оказался прозрачным, желтоватым оттенком и с небольшими сколами и включениями. Специалисты единой сбытовой организации ежедневно сортируют и оценивают драгоценные камни. Именно на этом предприятии алмазы готовят к реализации. И еще одна новость. Мирнинское предприятие тепловодоснабжения обеспечит углем Сульдюкар. 2600 тонн твердого топлива доставили сюда «Алросалена». Запас полностью покроет годовую потребность котельной, которую обслуживает ПТВС. Зимой она согревает 70% жилых домов и все административные здания села. Уголь завезут из Ленска по Зимнику в декабре 26 года. Летом сухопутного проезда до Сульдюкара нет. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 17 градусов. На севере района ясное небо. В удачном Айхале до плюс 21. В алмазной столице пасмурно – 18 градусов дождь.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

всех бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

бороться, но я знаю их. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELP, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. «Алроса» бережно сохраняет уникальную природу Якутии. Заботьтесь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Первый ромашковый парад собрал в Мирном 17 семейных пар. 30 лет ЕСО. Добытый на юбилейный алмаз приурочили к юбилею с бытового филиала «Алроса». 2600 тонн угля завезут в Сульдюкар по Зимнику. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок +7 984 121 00 36, +7 984 121 00 36, электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирненско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Прогноз погоды на радио «Алмазный край». Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале до +21. В алмазной столице пасмурно, 18 градусов дождь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: первый ромашковый парад собрал в Мирном 17 семейных пар, 30 лет ЕСО, добытый на юбилейный алмаз приурочили к юбилею с бытового филиала «Алроса». 2600 тонн угля завезут в Сульдюкар по Зимнику. Теперь подробно. 17 пар вышли в Мирном на первый районный ромашковый парад. Его посвятили Дню семьи, любви и верности. Среди участников пары с четвертьвековым стажем и те, кто только начинает семейную жизнь. Семья Тюменцевых гордится 30 годами совместной жизни и династии Горняков в 6 поколениях. На праздник они пришли с самым оригинальным букетом.
3: Я считаю, что нужно с каждым годом увеличивать масштаб этого праздника, чтобы показать, вот смотрите, у нас там есть люди, семьи, точнее, у которых 5 детей, это же надо поддерживать такие семьи и показывать, что в наше тяжелое время все равно есть вот такие дружные, крепкие, многодетные семьи.
2: Виктор и Валентина Иванцовы познакомились еще в юности в горном техникуме. Их семья – пример несгибаемой верности.
4: В 71-м году у нас была свадьба. Вот сегодня у нас 55 лет со дня свадьбы.
5: Именно сегодня.
2: Юбиляры приняли поздравления и подарки от администрации Мирнинского района, а завершился праздник концертом в амфитеатре городского парка. Далее. Алмаз весом почти 117 карат, добытый на трубке юбилейной, теперь тесно связан с юбилеем с бытового филиала «Алроса». Факту извлечения кристалла присвоили название 30 лет ИСО «Алроса». Юбилейный камень оказался прозрачным, желтоватым оттенком и с небольшими сколами и включениями. Специалисты единой сбытовой организации ежедневно сортируют и оценивают драгоценные камни. Именно на этом предприятии алмазы готовят к реализации. И еще одна новость. Мирнинское предприятие тепловодоснабжения обеспечит углем Сульдюкар. 2600 тонн твердого топлива доставили сюда «Алросалена». Запас полностью покроет годовую потребность котельной, которую обслуживает ПТВС. Зимой она согревает 70% жилых домов и все административные здания села. Уголь завезут из Ленска по Зимнику в декабре 26 года. Летом сухопутного проезда до Сульдюкара нет. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно. Воздух прогреется до 18 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 17 градусов. На севере района ясное небо, в удачном Айхале – до плюс 21. В алмазной столице пасмурно – 18 градусов дождь.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: производства в деталях. Радиоверсия.
1: Добрый день, вы слушаете передачу «Производство в деталях», радиоверсия, ее бессменный автор Руслан Фаткулин сейчас в нашей студии. Руслан, добрый день, привет.
2: Доброе утро.
1: Какое утро. Записываем эту передачу в утренние часы, и речь у нас идет тоже, кстати, о чем-то приятном, а именно об экологии, о зеленых технологиях, которые, соответственно, используют акционерная компания «Алроса», и которые, оказывается, ее делают суперэкологичные конторы по сравнению с некоторыми конкурентами. Не будем показывать пальцем, но это искусственный алмаз.
2: Сейчас такое слово произнес «контора», я так давно не слышал, поймал себя на мысли. Ну да, в целом последний выпуск был действительно посвящен такой, вроде бы не совсем производственной, хотя, конечно, неотъемлема эта часть, теме, как забота о экологии. Вообще, если вот мы когда слышим где-то забота об экологии, экологичность, как-то все это не очень интересно звучит, да, с визуальной такой точки зрения мы все привыкли о производстве смотреть, там, карьеры огромные, экскаваторы, белазы, все это дело, а тут экология, ну, что здесь можно рассказать и показать. А на самом-то деле оказалось, что много чего можно интересного рассказать и показать, и мы стали копаться в этой теме, но не просто о том, как Алроса заботится об экологии, как она старается минимизировать вот эти все последствия, которые оказывает на окружающую среду. Мы раскопали довольно интересные факты, о которых рассказали в этой, собственно, передаче. Поэтому передача уже вышла. Обязательно посмотрите ее, и вы узнаете очень много, я уверен, неизвестного для вас про все то, что скрыто за работой экологов. А работу они проводят очень-очень большую, поверьте.
1: Ну, все же, у нас именно радиоверсия этой передачи, поэтому по секретам этим мы тоже пройдем. Я имею в виду, что все-таки видеоверсия, она содержит еще и картинки очень здоровские. То есть, если мы говорим о визуале, а визуал там есть, визуал там много, я говорю о тех видеосъемках, которые были проведены и на рыбзаводе даже, и не только там собранные. Это, правда, наслаждение взглядом. Ну, а мы сейчас можем просто проговорить обо всем об этом именно в радиоформате.
2: Конечно.
1: С чего начнем?
2: А начать нашу с тобой беседу мне бы хотелось как раз-таки с того, с чего я уже немножко начал. Мы узнали, ну, мы это журналисты, экологи об этом знали уже довольно давно, узнали такой факт, что, оказывается, у того самого кимберлита, который добывает компания «Алроса», в котором кроются алмазы, который выводится из шахт, карьеров, который обогащается на фабрике, есть одно удивительное свойство. Его обнаружили ученые совместно с экологами. Дело в том, что кимберлит сам может поглощать из атмосферы углекислый газ. Вот ничего не надо делать, он сам его поглощает, причем делает это необратимо. То есть как бы не просто запирает его внутри себя, а в результате химической реакции СО2 и кимберлита образуется абсолютно новый продукт. Не минерал, но я не помню, как он называется. Но тем не менее, то есть по сути говоря, вот эти вот все большие хвостохранилища, так называемые, то есть переработанный кимберлит, уже отработанный, который находится рядом с фабриками, все это постепенно-постепенно улавливает СО2, запирает в себе, и таким образом компания, ну, можно сказать, даже волей-неволей, заботится об экологии, об атмосфере. Она уменьшает количество содержащегося в атмосфере углекислого газа. Это обнаружили ученые, лабораторно это подтвердили, компания получила соответствующий международный сертификат об этом, и теперь с гордостью может говорить, это рассчитано, это доказано, что выбрасывает СО2 меньше, чем, вернее, поглощает больше, чем выбрасывает. Это понятие называется отрицательный углеродный след. То есть производство компании в этом плане не только не вредит экологии, а наоборот ее улучшает. Вот такой удивительный факт, я об этом, честно говоря, не знал.
1: Да, и здесь, когда обсуждалась эта тема, я вспомнил комментарий. Вопрос задавала, по-моему, зрительница или слушательница о том, что окей, а во что превращается тогда кимберлит после того, как поглотил вот этот углерод? Ответ ученых. Ну, щебень. И что с ним можно сделать? Ну, вот, можно дорогу, допустим.
2: Вряд ли кимберлит, который в хвостохранилищах находится, будут им засыпать дороги. Это
1: да, конечно, навряд ли.
2: Да. Повторюсь, я вот не помню, в какой конкретно материал превращается, но вот тем не менее.
1: Ну, по сути, действительно, речь идет о том, что это больше все-таки именно история карбониты, так называемые. То есть речь идет о том, чем действительно по большей части можно и правда посыпать дорогу, если учитывать, что у них нет алмазов.
2: Дело-то в том еще, что вообще этот природный процесс, он и так происходит сам по себе, даже в глубинах Земли. Но он происходит тысячи и тысячи лет. А когда кимберлит извлекается из Земли, когда он проходит обработку определенную на фабрике, смешивается с водой, там, с еще определенными компонентами, вот именно этот процесс, как утверждают экологи, ускоряет вот этот поглощение, процесс поглощения СО2 в сотни, в тысячи раз. Даже в тысячи раз ускорение происходит. То есть вот удивительно, но факт.
1: Ну вот отличное как раз сравнение с теми товарищами, которые для того, чтобы создать алмазы, разгоняют гигантские печки, опять же, такие требующие огромного давления и, соответственно, огромной энергии.
2: Мы говорим про искусственные.
1: Да, если мы говорим уже про искусственные. И тут получается, что добыча вот натурального алмаза, она еще и экологична. В этом смысле как раз именно по углеродному следу, если говорить.
2: Да.
1: Что ж, такая небольшая иголочка, видимо, со стороны производителей одних продуктов в сторону других. Теперь по поводу других моментов, которые также и весьма-весьма важны для экологии Якутии в том числе. И то, чем занимается непосредственно экологический центр. Ты говорил там не только о кимберлитах, насколько я помню.
2: Да, в компании, вообще в экологическом центре, в компании принято две большие такие ключевые стратегии. Экологическая и климатическая. Что это такое? Это, ну вот, если просто по-простому сказать, это комплекс мер, которые в рамках, например, климатической стратегии, это все, что связано с защитой воздуха, атмосферы, тот же СО2, все сюда подпадает. Комплекс разных мероприятий. Климатическая стратегия и экологическая. Экологическая – это забота уже о природе, о рыбах, о растениях, о землях и так далее. И вот в рамках двух этих больших стратегий экологи компаний проводят полномасштабные большие мероприятия. И что сюда вообще входит? Вот мы, например, побывали, рассказали и показали, как компания восстанавливает биопопуляцию, например, рыбы. Нескольких видов рыб уже много-много лет, и мы в новостях об этом часто говорим, совместно в партнерстве с Чернышевским рыбоводным заводом. Вот мы туда отправились, сняли, как это все дело происходит, очень интересно. Побывали в родильном доме, можно сказать, в рыбном таком, посмотрели, как выхаживают эту икру в течение года, как они заботятся, как затем отвозят миллионы, вот реально, в буквальном смысле, миллионы мальков чира, пеледи и выпускает их уже в водоемы. Работа большая, сложная, важная. Конечно, это звучит так, вот миллионы мальков мы сейчас выпустим. Конечно, выживаемость там чуть, по-моему, менее процента даже одного. Это нормально, это естественный природный процесс. Но, тем не менее, это позволяет поддерживать популяцию на хорошем уровне. Это позволяет видеть покупателям на полках магазинов рыбную продукцию. Это позволяет природе оставаться в балансе. И это позволяет компании с уверенностью говорить, что мы действительно заботимся о том доме, в котором мы работаем, в котором мы добываем алмазы.
1: Согласен с тобой. И, кстати, хочу подчеркнуть, что, с одной стороны, мы понимаем, что это требование и законодательства, в том
2: Конечно,
1: числе,
2: да.
1: поскольку там, где находится ГЭС, который перекрывает, может быть, естественно, путь миграции той самой рыбе, должны находиться рыбоводные заводы. Опять-таки, мы говорим о целом каскаде Вилюйский ГЭС.
2: Да.
1: Соответственно, там этот рыбоводный завод должен присутствовать. А с другой стороны, он еще и успешно, давайте постучим по дереву, пожелаем также рыбоводному заводу в дальнейшем того же самого успеха, развивается с точки зрения бизнеса, потому что на прилавках мирнинских магазинов уже можно встретить рыбу, которая как раз была выращена благодаря этому рыбоводному заводу, в том числе как раз и красную рыбу, что особенно приятно.
2: В том числе, да, да.
1: Ну, из достижений, по-моему, очень важных рыбоводного завода, это история с осетром. То есть рыба, которая почти перестала водиться в реках, благодаря рыбоводному заводу она там начала появляться. И
2: которую крайне сложно и непросто, во-первых, развести, у которой жизненный цикл, для меня было, опять же, удивлением, почти один в один с человеческим. Mm-hmm. А почти столько же нужно, чтобы вот эта вот выносилась икринка, появился малек. А живет он, по-моему, тоже примерно плюс-минус 80 лет, так же, как человек. Ну, то есть это целая человеческая жизнь. Представьте, да, сколько труда нужно вложить, чтобы вырастить взрослую особь.

0: делать, чтобы заботиться об окружающей среде, об экологии, там, об атмосфере и так далее. Это делать нужно все. Нужно контролировать, где какие виды рыб обитают, не только рыб, где есть там превышение ПДК, например, выбросов каких-то в атмосферу или нет. И все это происходит круглогодично, постоянно, в течение года экологи ходят и берут тысячи всевозможных проб воздуха, воды, земли и так далее. Они партнерятся с институтами, с научными, российскими, ежегодно приезжают сюда сотрудники институтов, в сотрудничестве с ними также происходят заборы вот этих проб, затем анализы многонедельные, многомесячные, затем это все складывается в специальные отчеты, входят большие, на основании этих отчетов уже экологи видят, что меняется, что не меняется. Те же пресловутые лесные пожары. Например, прошел пожар, выгорела тайга. Ну вот, тайга и тайга, пеньки обугленные стоят. Что с этим делать? Ну, можно ждать, да, пока все это дело вырастет через десятки лет. А можно не ждать, собственно, чем экологи и занимаются. Они, опять же, в партнерстве с другими организациями стараются восстановить этот лес. То есть просто берут, заказывают сеянцы, саженцы, привозят их сюда. Это специально подготовленные саженцы деревьев. Привозят на специальных рефрижераторах сюда, в Якутию. Доставляют на специально подготовленные места вот этих бывших пожарищ, рекультивированные. Вручную высаживают тысячи вот этих саженцев, ухаживают в течение, по-моему, 2 или 3 лет, ухаживают за ними, не просто посадили, забыли, уехали, и все. И тем самым они ускоряют в разы восстановление вот этих вот участков, которые в свое время сгорели. Вроде бы, да, это не прямая обязанность экологов компании, да, причем здесь алмазы, причем здесь вот тайга. Тайга сгорела не по нашей вине, там, по большей части из-за молний, но, тем не менее, повторюсь, это наш зеленый большой дом, мы все здесь живем, если мы не будем его восстанавливать и заботиться, во что он превратится через несколько лет. И это тоже одна из больших работ экологов. И вот таких направлений у экологов очень-очень много. Парк «Живые алмазы Якутии», замечательные наши животные, уникальные, их тоже поддерживает экологический центр и компания. Работа со школьниками, экологические акции, сборы мусора, отходов, это все-все-все в том числе проводят экологи. Мы это не всегда видим, но это большая работа, которую нужно организовать, которую нужно спонсировать немалыми средствами, нужно провести анализ, что мы сделали, дало ли это вообще какой-то результат, надо ли это дальше проводить. То есть работа очень-очень большая. Собственно, вот этому и был посвящен весь наш выпуск.
1: Да, ну и, конечно, надо вспомнить еще одну, наверное, все-таки важнейшую, ключевую задачу экологического центра. Она, в принципе, общая для всех экологических корпоративных центров. Это задача именно следить за собственным производством, именно как раз за соблюдением всех экологических норм, которые да. в этом производстве должны быть выполнены, должны быть соблюдены.
0: Да, ты прав, да. Законодательство в этом плане очень строгая. Вот я не знаю, для кого она более строже, чем для экологов. Здесь, ну, требования очень жесткие, да, действительно.
1: Потому что если они не проверят это, то придет уже государственное ведомство, Ростехнадзор, который будет намного строже и тоже проверит.
0: В любом случае, это аукнется нам самим, как жителям, если, опять же, за этим всем не следить и не контролировать.
1: Что ж, на этой ноте, наверное, и закончим.
0: Пусть она будет позитивной.
1: Да. Ведь действительно очень важно следить за тем местом, где мы живем, и потому что, собственно, мы здесь живем. Да. Логично. Руслан Фаткуллин был в нашей студии. Напомню, что это была передача «Производство в деталях. Радиоверсия» с ее бессменным автором Русланом Фаткуллиным. Вернемся, наверное, через 2 недели вновь в эту студию.
0: Мы уже готовим для вас кое-что интересное, очередной выпуск, поэтому, да, не пропустите.
2: Производство в деталях.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
2: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок +7 984 121 00 36 +7 984 121 00 36. Электронная.

0: Почта Зачетова ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Компетенция машинист-насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате лучшей по профессии «Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?

0: в Мирном. 15 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи. Сердце не

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках лета. Начнем с леденящего душу хоррора «Пасть». Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом 4 тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание. Возрастное ограничение 18+.
3: Мам, смотри.
4: Кто это?
5: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле. Убивает больше 500 человек в год.
6: Бегемотики-милашки.
5: Милый бегемот, только мертвый бегемот.
7: Не высовывайте руки и ноги за борт.
5: Они травоядные. Нападение для них – это игра. Переиграй его.
8: Пасть.
7: Смелее, девчонки!
2: От ужастика к семейным приключениям представляем вашему вниманию фильм «Сладкая сказка». Юная и отважная Анечка наследует старинную виллу своего дяди. Местные жители обходят этот дом стороной и шепчутся о привидениях, но Анечку этим не испугать. В таинственной дядиной оранжерее она находит удивительное сокровище – редкое перуанское растение, способное творить настоящее волшебство и побеждать любые страхи и боль без единой слезинки. Но когда коварный городской завистник доктор Драмбл решает украсть секрет чудесного лекарства, на помощь Анечке приходит банда веселых и верных местных ребятишек. Возрастное ограничение 12+.
9: Есть! Называйте меня Робин Гуд!
10: Я ищу дом Николаша Калаврата. Не подскажете, где он?
9: Он пустует.
10: Знаю. Он достался мне в наследство.
11: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
10: Да.
12: Что за штука?
10: Английский ключ.
11: У нас уже есть зубной врач.
13: У нас небольшой городок. Он слишком мал для двух дантистов.
14: Да, мне известно, что ты решил. Я за этим ходила к гадалке.
11: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
10: Нет, спасибо, я буду жить там. Разве вы верите в эти глупости?
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
0: Радио «Алмазный край», объединяя города.

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок.

0: 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30. Перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
3: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Лорегер надзор Федеральной службы и Кринча Субибирсел, то в Сумюсе Бекисунюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном 16 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алрос» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
2: А вы знали?
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
4: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок +7 984 121 2036, +7 984 121 2036. Электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК «Рудника Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б-С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Разбежаться сайт.

не переключайся.

Воспоминания сложно изменить, в них время рвется нитью тонкой, и никогда не сможем мы забыть скорбь матерей.

перешить. Но все, что выстрадано, это часть души. Не отмотать, не изменить, но нужно в памяти хранить и небеса за всех ушедших попросить.

0: So now we're back in Norway. That's how we know we effed up. Hey, that's how we know we effed up.
1: В мирном 17 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов. Орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Ленска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это 2-й случай за лето, когда медведи появились возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них – Алина Сереброва, которая побывала в Орленке 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
4: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на 3-ю.
3: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» уже запустил прием заявок на 3-ю смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. 1 золото и 3 серебра завоевали боксеры Мирнинского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. 2-е места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мирнинский тренер Вячеслав Дилео. 3 победителя всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
6: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу города.

0: Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
2: Радио.

0: Непомерно. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Ленска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это 2-й случай за лето, когда медведи появляются возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них – Алина Сереброва, которая побывала в «Орленке» 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
3: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в «Орленок», и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
2: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» уже запустил прием заявок на 3-ю смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. 1 золото и 3 серебра завоевали боксеры Мирнинского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. 2-е места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мирнинский тренер Вячеслав Дилео. 3 победителей всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Говорим сегодня о том, как Мирный отметит свой праздник, День города. И говорить об этом мы будем сегодня с нашей гостьей Евгенией Хрущевой, заместителем директора по спорту, культуре и молодежной политике Мирного. Евгения, как всегда, рад видеть в нашей студии. Привет.
8: Взаимно. Добрый день.
7: Наши праздничные эфиры, они всегда идут по такому вот сценарию, почти единому, а именно мы идем по афише. Итак, что же придумала городская администрация и совместно с кем вы проводите эти праздничные мероприятия? То есть кто-нибудь включается, допустим, КСК, не КСК, может быть, район помогает и так далее?
8: Ну, конечно, без наших партнеров никуда. Наши самые любимые – это культурно-спортивный комплекс, да, Дворец культуры «Алмаз». С ними всегда проводим складчину, все мероприятия. Поэтому, да, профсоюз «Профалмаз» с нами. И несколько организаций, которые уже на протяжении года постоянные наши спонсоры. Это «Алмаз Аркенбанк», и «Спортландия», и «Мирмилк», и «Единая Россия», и «РНГ» у нас. Ну вот… В принципе,
7: отлично.
8: Да.
7: Вот, про такой команду рассказали. Теперь,
8: командный дух.
7: По традиции, ну, обычно праздничный календарь, он, тем более, у Дня города разбит, как ни странно, не на один день, а на несколько всегда. То есть в этом году сколько дней будет включены в такой праздничный календарь?
8: Ну, мы начинаем с 14 числа. 14 июля у нас начнутся спортивные все мероприятия, и закончим мы 19 июля, ну, практически неделя у нас будет такая в движении, вот, и в спортивном, и в культурном, и в развлекательном.
7: Ну что ж, Кулёш, в движении любое достижение, давай проговорим про 14-е, а это у нас вторник.
8: Да, во вторник у нас начинается для детей, для детских оздоровительных лагерей спартакиада на территории 26-й школы в 10 утра. Это она будет проходить в два дня, 14 и 15 июля. 15 и 16 июля в 16:00 соревнования по дворовому футболу среди детских команд. И тут уже будет по отдельному расписанию. Все детские команды, которые зарегистрируются, у них уже будет свой график, когда они с кем будут играть.
7: На какой-то площадке?
8: На площадке «Факел» по улице Советская.
7: Хорошо, знаем такую площадку, хорошо оборудованную. Кстати, а тренажерка там открылась, я давненько не проходил мимо.
8: Да, да,
7: открылась.
8: Работает, да.
7: Отлично, что ж, пойдем дальше по спорту. Или там уже культура начинается?
8: 17 июля у нас такой основной загруженный день по мероприятиям, это пятница. Все начинается, на самом деле, в афише нет некоторых мероприятий, но они тоже знаковые, про которые мне хотелось бы рассказать. Каждый год наши коллеги из администрации, глава города, депутаты, каждое утро, день города, делают объезд по памятным местам и возлагают цветы. Об этом как бы редко говорят, но вот такое событие у нас тоже происходит утром в пятницу перед торжественным собранием.
7: Да, а потом горожане замечают, что появились свежие цветы,
8: да,
7: то тут, то там.
8: Вот, ну и начнем мы. С 12:00 у нас основная площадка в пятницу – это городской парк. В 12:00 у нас начинается выставка техники, которую очень-очень любят дети. Это и пожарная техника, и машины полиции будут работать. Можно будет посмотреть внутри, как все происходит, посигналить, если кому-то захочется. Пожарные обычно выставляют гидранты, можно будет поучиться, как вот поливать, как они тушат, в общем, пожары.
7: Будем надеяться, что в этот момент будет еще и жара, и это будет,
8: да,
7: особенно здорово.
8: Вот, очень любят вышку подниматься постоянно дети наши, да, и взрослые тоже.
7: Помни, пожалуйста, я правильно услышал то, что это в парке будет?
8: Это в парке, да. У нас основная площадка 17 июля – это городской парк. Вот, в 12 часов начало всех мероприятий, начало мастер-классов у нас. Мастер-классы у нас в этом году по живописи будут. Тоже по живой очереди. Те, кто придут в парк, такой вот бонус будет. Мы не будем записывать заранее в этот раз, как делали прошлые года. Все желающие, кто придет в парк и захочет поучаствовать в данных мастер-классах, вот, добро пожаловать. В 12 часов все будет происходить вокруг амфитеатра, в самом амфитеатре. В общем, это новая площадка нашего города.
7: Уже полюбившиеся горожанам.
8: Да, да. Вот, там будут мастер-классы не только для взрослых, но и для детей. Для детей это основная программа у нас в это время начнется. Мастер-класс по созданию индивидуального зеркала будет. Вот этот мастер-класс, он в основном, конечно, для детей.
7: Созданию индивидуального
8: зеркала, да.
7: Ух
8: это
7: ты!
8: Вот новая интересная такая фишечка. Дети декорируют, ну не дети, в принципе, люди декорируют зеркала полимерной глиной. Все это подсыхает, и вот такое вот получается очень красивое панно в виде зеркала, в котором можно смотреться, каждый
7: раз улыбаться. Я уже думал, что там типа с индивидуальной выпуклостью или впуклостью.
8: Ну, конечно, 3D-эффект полимерной глины будет. В общем, приходите. Традиционно ярмарка мастеров «Маркет» в Мирном, на которой вы можете приобрести товары ручной работы, сувениры, увезти как раз в период отпусков, увезти в другие города, порадовать своих друзей и близких. Игротека у нас встанет, творческие, спортивные и интеллектуальные игры, настолки всевозможные, какие, возможно, у нас имеются в наличии. Все будет тоже в районе амфитеатра. В 12 часов не в парке, а на территории Алмазика. Традиционная ярмарка педагогических идей «Путешествие в мир детства». Это воспитатели и организаторы Алмазика каждый год проводят такие небольшие встречи с родителями, с детьми, на которых также проходят мастер-классы, беседы с психологом, с воспитателями, какие-то консультации, кого, если интересуют родители, допустим, будущих воспитанников детских садов, ну и нынешних. В общем, тоже интересная программа на их территории по улице Ленина, 14А. Те, кто не дойдут в это время в парк, вот, добро пожаловать.
7: Не смогут добраться из-за детских капризов.
8: Можно подойти туда, там основная программа, конечно, будет для малышей с 12 до 3 часов. Так, ну и подходим к самому вкусному. 17 июля с 2 часов у нас начинается анимационная игровая программа для детей с участием наших приглашенных аниматоров из города Новосибирска, шоу-группы «Чудодейство». Начнем мы с вами с игровой программой, потом будет у нас шоу гигантских подушек, это сейчас очень модное направление, флай-бум такое называется, ну и закончим все шоу пенной вечеринкой.
7: В амфитеатре. Уже в амфитеатре пенная вечеринка,
8: да,
7: впервые.
8: Да, впервые пенная вечеринка, у нас бесплатно она будет в этот раз. В общем, с 2 часов, я думаю, что и до 5 мы будем с вами веселиться, развлекаться, делать флешмобы, танцевальные батлы. Что нам еще тут предлагают? Будем играть с надувными большими подушками и реквизитом, загадывать желания. Ну, в общем, я думаю, что детям очень понравится, да и взрослые, наверное, придут большой восторг детский.
7: Вот мы про пятницу и рассказали.
8: Нет, теперь... еще не рассказали.
7: Рассказали?
8: Подожди.
7: А, хорошо.
8: На территории зеленой площадки в парке, это за фонтаном у нас будет проходить музыкальное лото. С 16.00 до 18.00 музыкальное лото. Тоже для всех желающих, пожалуйста, приходите, играйте. Это тоже новое направление, которое уже больше года стартует по стране. Очень удачно, и людям нравится такое. Я сама испытываю большое такой кайф от этой игры. Ну и там и подарочки будут, соответственно, тоже хорошие от наших спонсоров.
7: Шикарная история. Подтверждаю, самому очень нравится этот формат, когда да. Три топора, и дальше достает какая-нибудь группа, там, я не знаю, Иванушки Интернешнл, условные.
8: Ну да, очень классно. Тем более в парке мы никогда не проводили музыкальное лото. В этот раз на День молодежи мы провели караоке впервые. Тоже был восторг в основном от молодежи, от детей. Думаю, что мы будем продолжать музыкальные такие...
7: А кто будет вести? Это та же команда, которая
8: Наталья,
7: мирно проводит.
8: Да, Наталья будет вести. Поэтому приходите веселиться, петь, поднимать себе настроение.
7: Слушай, Наталья Шаповал, передаем привет.
8: Да, Наталья, привет тебе. Дальше мы перейдем с вами в 19.00 на площадь Ленина. Здесь у нас состоится первый праздничный концерт. Тоже приглашенных гостей из города Новосибирска, кавер-группа «Улица Ленина». Очень талантливые ребята, которые будут петь все вживую, будут живые инструменты. Репертуар у них очень обширный, и направления разные. Мы с вами послушаем и латину, и рок, и ностальжи, и классические песни, поэтому и народные даже вот песни у них есть в репертуаре. 1,5 часа мы будем с вами петь, танцевать, ну и самых лучших мирнинцев в этом году начнем награждать именно на первом концерте в пятницу. В пятницу в 19.00 подходите на площадь Ленина.
7: Ух ты, а какие там будут награды? Заслуженные, почетные?
8: Ну, благодарственные письма, да, почетные грамоты главы, депутатов, ну и многие другие грамоты, которые люди заслужили. Порядка 70 человек я видела, что на рассмотрение. В общем, ну, надеюсь, все получат свои награды.
7: А песенку надо будет заказать? Я уж не знаю, нет?
8: Песенку нет, потому что кавер-группы свои аранжировки, и они будут идти.
7: Зато можно подпеть, значит.
8: Да, будем... Ну, я приглашаю вас и подпевать, и танцевать, и веселиться. В общем, пятницу проводить именно в такой атмосфере. Будут работать торговые ряды, обещают нам шашлыки, поэтому... Добро пожаловать на площадь.
7: Так, если про пятницу в 17 часов, концерт группы «Улица Ленина» в...
8: 19.00 на площади.
7: На площади. Хорошо, и переходим тогда теперь уже на выходной день, 18 число.
8: В субботу. В субботу у нас с самого утра любители бильярдного спорта встречаются в развлекательном комплексе «Глобус», где будет проходить турнир по бильярдному спорту «Алмазный кубок 2026». В 11:00 на спортплощадках парка начнутся соревнования по волейболу среди смешанных команд в формате «Микс». В 11:30 на набережной начнутся соревнования по сабордингу.
7: О, сабордисты, реки. Что-то да, там их не видно. Да ладно, это я
8: приглашаю.
7: Просто давненько не
8: был. Вообще в субботу на набережной можно будет не только как участникам принять участие, да, но и как зрителям, потому что там будут и интересные занятия, открытые по сап-йоге. Тоже такое новое направление, которое в больших городах уже получило...
7: Саб-йога?
8: Саб-йога, то есть на сапах вы занимаетесь йогой.
7: Это интересно. Это
8: да,
7: интересно.
8: Буквально вот я смотрела на днях, в Санкт-Петербурге проходила...
7: Я прямо сейчас в браузере посмотрю, как это выглядит, пока не понимаю.
8: Это очень красиво выглядит, поэтому приглашаю тех, кто не любит йогу и не умеет, просто посмотреть, это будет очень красиво.
7: Ого! Да. Я посмотрю, картинки наших слушателей призывают тоже это сделать. Это интересно, правда.
8: В общем, с 11:30 соревнования по сапбордингу, а в 3 часа на набережной как раз будут занятия по сап-йоге. Так, ну, мы с вами давайте вернемся.
7: Прям я уточню, прям на воде они
8: прям на воде, да.
7: Господи боже. Ну, ладно, хорошо.
8: Приходите. Кафе работает на набережной, поэтому можно наслаждаться видами и
7: открытыми занятиями. Берите с собой полотенце, видимо. Они могут пригодиться.
8: Возможно, да. На спортивных площадках в этот день, еще на спортивных площадках парка в этот день в 12:00 начнутся мастер-класс по баскетболу для детей, для всех желающих. Подходите, всех примут и поиграете, научитесь, может быть, играть в баскетбол. Может быть, потом решите в сентябре пойти в секцию баскетбола, почему бы и нет.
7: Действительно, тем более, я думаю, там будут завсегдатай вот этих всех мероприятий, которые и без того играют в баскетбол. Что, если вдруг возьмут крыло, объяснят, где, как, что. Вот это кольцо, вот это...
8: Да, можно в 12 часов поучиться играть, а в 13 часов уже посмотреть на мужские команды, как они играют. Тоже на этой же площадке будут проходить соревнования по баскетболу 3-3 среди мужских команд. Ну и вечер у нас 18 июля в 18:00 начнется праздничный концерт, также с награждениями и с участием артистов города Мирного и заслуженной артистки Саины на площади Ленина. Поэтому приглашаем вас также 18 июля разделить с нами праздничный день и попеть, потанцевать, повеселиться. Торговые ряды тоже будут работать.
7: Я правильно услышал то, что получилось красиво? 18:18.
8: Да.
7: 18 числа в 18 часов на площади Ленина концерт Саины. Журнальной артистки, кстати, была...
8: Ну и артистов города Мирного. Почему...
7: Ага, и артисты города Мирного, давай кого-нибудь назовем.
8: Наши артисты тоже очень талантливы.
7: Безусловно. Кто же
8: ну вот, солисты «Войс Мир», солисты детской музыкальной школы. Все, кто есть в городе, кто желает принять участие.
7: Желает зажечь как следует.
8: Зажечь. Нет, ну, наши артисты, которые обучаются в Дворце культуры «Алмаз», музыкальной школы, они действительно очень такие трудолюбивые и талантливые люди.
7: Здесь позволь маленькую себе ремарочку. Не так давно пересматривал старинные записи ко дню города, снятые еще в 90-е, слышишь, нулевые годы. Там в том числе обнаружил Викторию Дайнеко.
8: Конечно, девочка, да.
7: Да, и вот постоянно об этом говорю, как раз к тому, что никогда не знаешь, кто потом из этих ребят
8: потом выстрелит, конечно,
7: так,
8: станет популярным, так. Да, и добьется каких-то высот.
7: Безусловно, успеха мы всем желаем.
8: Обязательно всем. Так, ну что, 19 июля мы заканчиваем праздничную программу.
7: Ого, 19
8: июля! Да, в воскресенье мы не стали грузить людей нашими праздниками. Проведем турнир по бильярдному спорту. «Алмазный кубок 2026. Динамическая пирамида». Это будет завершающий этап турнира. И в 10 часов на спортплощадке парка мы проведем соревнования по волейболу среди смешанных команд в формате «Микс». И в воскресенье будет у мирницев свободно. Могут ехать на дачу, заниматься огородом и отдыхать душой.
7: Я, кстати, про волейболистов отмечу. Не так давно мне попались сторисы, как раз снятые на одной из площадок волейбольных, где проходили соревнования. В дождь, в ливень, на Триумфе. Ребята все равно вышли на этот песок, который в этот момент превратился в грязь какую-то, и спокойно продолжили добивать турнир. Просто молодцы.
8: Это же дополнительный вызов и внутри команды, и внутри себя. Это же здорово. А как бегуны бегают в дождь, марафоны свои? Тоже же очень круто. Это вот какой-то внутренний кайф, счастье, не знаю.
7: Так что будем за них тоже, безусловно, болеть. И, возможно, кто-то из наших слушателей, возможно, даже я, наконец-то. Ну, ладно, это я не обещаю совсем. Смогут присоединиться к спортсменам. Будь то волейболисты, будь то баскетболисты или футболисты.
8: В качестве зрителей, да, пожалуйста, приходите, болейте за тех, кого знаете, кто вам понравится. Это же тоже своего рода выход в свет, развлекательный какой-то момент имеет. Поэтому насладиться эмоциями других, подарить свои эмоции, тоже важно.
7: Кинь, в этих праздниках, днях города, тебе как организатору, над чем интереснее всего работать?
8: Ой, я очень люблю над детской программой работать. Я так наслаждаюсь этим. 1 июня я посмотрела, когда у нас было бумажное шоу, насколько дети получили огромное удовольствие от вот этой дискотеки. А потом, что самое удивительное, родители подходили, и все как вот одинаково говорили о том, что родители, конечно, в шоке, но дети довольны. То есть вот даже родители получают большое удовольствие от того, какие мероприятия детские в городе проходят. Не только мы проводим. И культурно-спортивный комплекс проводит замечательные мероприятия для детей. То есть в нашем городе, мне кажется, разнообразие и качество проводимых мероприятий на высоком уровне. Поэтому, ну, это детская программа, потому что эмоции сразу получаешь. Поэтому от них и, ну, как-то на душе сразу становится тепло и мотивирует дальше продолжать работать в данном направлении.
7: Напомню нашим слушателям, что мы говорили о том, как мирные отметят свой праздник, свой день. Говорили мы об этом с Евгенией Хрущевой, заместителем директора по спорту, культуре и молодежной политике «Мирного». Евгений, как всегда, спасибо тебе и удачи желаю тебе, всем членам организаторской группы этих праздников, тем более, что сами праздники вот так вот растягиваются по времени почти на неделю, фактически. Что ж, на этом все. Удачи и организаторам, как я сказал, и всем нашим слушателям.
8: Всех ждем на праздник.
6: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок +7 984 121 00 36, +7 984 121 00 36, электронная почта зачетова.ив@alrosa.ru. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808. А вы знали? Факты о работе «Алроса».

0: Профилактори Горняк запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. Алрус укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
1: А вы знали?
2: Алмазный край.

0: Мирным 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов. Орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Ленска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это 2-й случай за лето, когда медведи появляются возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них – Алина Сереброва, которая побывала в Орленке 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
3: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
2: Культурно-спортивный комплекс «Алрос» уже запустил прием заявок на 3-ю смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. 1 золото и 3 серебра завоевали боксеры Мирнинского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. 2-е места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мирнинский тренер Вячеслав Делео. 3 победителей всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
4: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках лета. Начнем с леденящего душу хоррора «Пасть». Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом 4 тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание. Возрастное ограничение 18+.
3: Мам, смотри.
4: Кто это?
5: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле. Убивает больше 500 человек в год.
6: Бегемотики-милашки.
5: Милый бегемот, только мертвый бегемот.
7: Не высовывайте руки и ноги за борт.
5: Они травоядные. Нападение для них – это игра. Переиграй его.
8: Пасть.
7: Смелее, девчонки!
2: От ужастика к семейным приключениям представляем вашему вниманию фильм «Сладкая сказка». Юная и отважная Анечка наследует старинную виллу своего дяди. Местные жители обходят этот дом стороной и шепчутся о привидениях, но Анечку этим не испугать. В таинственной дядиной оранжерее она находит удивительное сокровище – редкое перуанское растение, способное творить настоящее волшебство и побеждать любые страхи и боль без единой слезинки. Но когда коварный городской завистник доктор Драмбл решает украсть секрет чудесного лекарства, на помощь Анечке приходит банда веселых и верных местных ребятишек. Возрастное ограничение 12+.
9: Есть! Называйте меня Робин Гуд!
10: Я ищу дом Николаша Калаврата. Не подскажете, где он?
9: Он пустует.
10: Знаю. Он достался мне в наследство.
11: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
10: Да.
12: Что за штука?
10: Английский ключ.
11: У нас уже есть зубной врач.
13: У нас небольшой городок. Он слишком мал для двух дантистов.
14: Да, мне известно, что ты решил. Я за этим ходила к гадалке.
11: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
10: Нет, спасибо, я буду жить там. Разве вы верите в эти глупости?
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
3: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: Мимо пролетают.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Запомним это.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Лариберга надзор Федеральной службы и Кринчик Субибир. Ссылка в Суню Субик и Сунюга.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
4: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?

0: В мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. Алрос объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Алмазный край, алмазный край.
3: Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирным. 22 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

фальшь. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий. Вот тебе мое сердце.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН, ИКЮСЕ, Тон, Бирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кринча, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Суб

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Заходи без причин.

0: Радио «Алмазный край».
1: Давай поспорим,

0: Давай поспорим.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание, в нем все, что не успела сказать, вновь написал.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня теперь наглый ты. Прощай, любовь, прощай,

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гарри Гарнадзор Федеральной службы ТА и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Это кошмар, снишься ночами. Вот бы тебя вытравить из головы с врачами. Я неуязвимый, сильный и красивый. Себе обещала быть, но точно не сопливый. Надо что-то сделать.

0: 가보자.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Наша любовь – поучительная притча, а встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не моя, как иронично –

этот вечер все вроде бы лучше. И поутру твое сердце на воле вновь, и вроде больше никто и не нужен. На этом сердце.

вы слушаете радио «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 5 часов.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: To know what it's like to love somebody the way I love you.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Зоя, ты где?
1: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов. Орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Ленска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это второй случай за лето, когда медведи появляются возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них – Алина Сереброва, которая побывала в Орленке 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
3: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
2: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» уже запустил прием заявок на 3-ю смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. 1 золото и 3 серебра завоевали боксеры Мирнинского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. Вторые места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мирнинский тренер Вячеслав Делео. 3 победителя всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – плюс 23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
5: Алмазный край.
1: Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Гороскоп.
3: Овны. У овнов удачный период для общения с руководством. Результатом может стать продвижение по службе или прибавка к зарплате. Благоприятный период для обращения в официальные учреждения. Тельцы. Не принимайте решения, если есть какие-то сомнения. Не слушайте чужих советов. Многие смогут произвести впечатление на представителей противоположного пола. Близнецы. Велика вероятность финансовых потерь. Не стоит делать никаких капиталовложений, а также совершать крупные покупки. Раки. Старайтесь не терять выдержки и самообладание. Не ввязывайтесь в интриги. Не раздувайте из мухи слона. Львы. Удачный период для решения задач с недвижимостью. Можно продавать, покупать, начинать ремонт, вкладывать финансы. Неделя потребует от вас максимальной концентрации. Девы. Благоприятный период для знакомств, получения финансовой поддержки и укрепления профессионального положения. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Весы. Не следует принимать поспешные решения или принимать чью-либо сторону в конфликтах. Есть вероятность того, что вами манипулируют. Скорпионы. Удачный период для смены работы и поиска новых источников дохода. Вы будете притягивать людей и приобретете новые знакомства. Стрельцы. На этой неделе вас ждут приятные знакомства, флирт и романтические приключения. Постарайтесь разумно распоряжаться финансами. Козероги. Не стоит заниматься монотонными делами, вам будет трудно сосредоточиться. Благоприятное время для путешествий, прогулок, необычных занятий. Водолеи. Знания, полученные в это время, окажут положительное влияние на карьеру. Новые знакомства будут очень полезными. И, наконец, рыбы. Можно начинать ремонт, приобретать мебель, товары для дома. Займитесь домашними хлопотами, наведите порядок, уделите внимание родным.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – плюс 23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Мысли вслух.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Линска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это 2-й случай за лето, когда медведи появляются возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них – Алина Сереброва, которая побывала в «Орленке» 8 раз. Своими впечатлениями она поделилась в интервью на радио «Алмазный край».
3: Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в «Орленок», и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год. Я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
2: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» уже запустил прием заявок на 3-ю смену. Она продлится 3 недели, с 4 по 24 августа. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020, добавочный 49691. И еще одна новость. 1 золото и 3 серебра завоевали боксеры Мирнинского района на всероссийских соревнованиях в Якутске. Победителем стал Ниджат Казымов. 2-е места в разных весовых категориях у Иннокентия Слепцова, Рамазона Мамаджонова и Алимамеда Сафарова. Всех спортсменов воспитал мирнинский тренер Вячеслав Дилео. 3 победителей всероссийских соревнований, а также Мухаммад Аюб Исмаилов и Данил Прокудин, которых отобрали по итогам прошлогоднего первенства, получили путевки на чемпионат России. Он пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале – +23. В алмазной столице пасмурно – 17 градусов дождь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

after bars, deine so mal gegen meine Tänzenok, eher einzig, spüche Kurok, mein Paladin, это крушение не упадет, мы с тобой рождаем свет.

движения, автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спешек урок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 24 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 14 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 23. В алмазной столице пасмурно, 17 градусов дождь. Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов. Орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирмида свидетельствует. Себя с информационной технологией у на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический субъект СЛ Тосуню субъект СНГ БГП.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. Алрос укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: «Алмазный край».
1: «Алмазный край».

0: не переключайся.
1: В Мирном 9 часов.
2: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Алмазный край.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске медведь перебежал дорогу в Мирном и попал на видео. 3 недели без гаджетов, орленок принимает заявки на августовскую смену. Мирнинские боксеры завоевали золото и 3 серебра на соревнованиях в Якутске. Теперь подробно. В Мирном дорогу автомобилю перебежал медведь. Лесного жителя увидели на въезде в город со стороны Ленска. Зверь попал на видео, когда пересекал дорогу в 100 метрах от заправки в верхнем поселке. Он сразу скрылся в лесном массиве, не создав аварийной ситуации. Однако повторная встреча может грозить опасностью. Это 2-й случай за лето, когда медведи появляются возле заправочных станций Алмазной провинции. Напомним, в начале июля собрат Мирнинского Косолапова осмотрел газовую колонку на заправке в Айхале. Далее. Устроить детям передышку от соцсетей без ущерба для психики. Такую возможность дает оздоровительный лагерь «Орленок» в Мирнинском районе. 3 недели воспитанники отдыхают от смартфонов. Взять их в руки просто нет времени. Для каждой смены методисты-вожатые придумывают новую тематику и форматы, а представители алмазодобывающей отрасли приезжают к ребятам, чтобы познакомить их с профессией. За последние 10 лет у лагеря появились свои ветераны, те, кто приезжает сюда из года в год. Одна из них — Алина Серебро.